FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростикс при виде друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.

0: Забота о гостях.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный. У нас есть постоянные гости. Они в основном приходят все в утро за кофе, за пончиками. Есть вечерние постоянные гости. Но у нас в целом очень много постоянных гостей, которые приходят. Их уже почти все кассиры знают в лицо. Они постоянно берут одно и то же и всегда пробуют новинки.
0: Ростикс. Радуем уникальным вкусом. Гарантируем качество, скорость и незабываемый сервис.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного послушания.

0: связи с командой.
1: К нам присоединяется Руслан из ресторана «Ростикс Роща» в Красноярске. Он передает привет всем ресторанам Красноярска и персональный привет Данечке. Можно и так. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

now. I used to dream about this. Never thought.

добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну, Chicken FM! Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Эфир наш продолжаем сообщением от Альбины из ресторана KFC Такмок, Кыргызстан. Альбина желает доброго дня, доброго утра, доброго вечера своей классной команде. Спасибо за вашу работу, я вами горжусь, вы лучшие. Ребята, признавайте друг друга, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Personal
1: VIP Club. На чиле? На стиле? Тогда включай Ростикс Дэнс Клаб. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.

0: Москве 4 утра, а в Новокузнецке 8:00.
1: Звучит точно!
2: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.

0: Weekend FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен ФМ. Пятница наконец-то здесь. И сегодня настроение можно официально переводить в режим «Все будет отлично». Неделя позади, впереди выходные. Ну а пока самое время красиво завершить все дела. Спасибо себе за эту неделю, говорим. Спасибо коллегам. И обязательно даем 5 команде каждому.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.
0: Дай пять. Мы на одной волне. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM. Chikin FM. На связи с командой.
1: Ростикс Кольцова выходит на связь. Вместе с нами Александр Гурский. И Саша передает привет Егору и Саше. Спасибо за позитивную и продуктивную смену. Ребята, обязательно дарите хорошее настроение и улыбки. Пишите chikin.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chikin.fm.

тема есть в Ростикс. Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде Ростикс? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ice Fox. Он передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и просит поставить в эфире песню «Мелодия дождя». Ice Fox, это можно устроить только через наш канал. Я в Ростикс. Там есть специальная рубрика «Заказ принят». Присоединяйтесь.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.

0: Москве 5 утра, а в Ханты-Мансийске 7:00.
1: Chicken FM с

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет! Иногда кажется, что для доброго дела нужно что-то большое и серьезное. А потом понимаешь, что достаточно просто помочь человеку, поддержать его или сделать что-то хорошее без ожидания ответа. Именно поэтому такие инициативы, как «Добрый баскет», важны. Они напоминают, что каждый из нас может стать частью чего-то большого. 5 рублей из каждого баскета – небольшой шаг, который вместе превращается в реальную помощь. Так что каждый причастен к большой и очень светлой истории.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Плеханова Виолетта, тренер юбилейный. Я люблю Ростикс за свой коллектив. Очень дружный он. За всякие мероприятия, то есть недавно вот ездили к собачкам кормить в приют. Люблю за людей. Тут очень хорошие люди работают.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM и читаем ваши сообщения. На связи Виктория из ресторана «Ростикс» Большакова в Екатеринбурге. И Вика поздравляет нашего лучшего директора с пополнением в семье. Саша, от всей команды «Ростикс» Большакова поздравляем тебя с этим событием, невероятно прекрасным событием. Поздравляем с рождением дочери. Мы, Саша, тебя тоже также поздравляем на Chicken FM. Уверен, на достигнутом останавливаться ты не будешь. Так или иначе, дочке здоровья. Здоровья, маме привет и хороших новостей как можно больше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: одну.
1: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подробности.

Подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на изи. Пиши в Telegram или в Макс по номеру 890-91-55-44-01 или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.

0: Hola.
1: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Пицца.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростик я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 25 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Альбина из ресторана «Ростикс Луч» в Волгограде. Альбина передает привет Ивану Дягину и Марии Гирман. Спасибо, ребята, большое за поддержку и помощь во всем. Ребята, обязательно признавайте друг друга. Для этого есть наш портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

книг. Медлячок, чтобы ты заплакала, и пусть звучат не все одинаково, и пусть банально и не талантливо, но как сумел на гитаре сыграл и спел, выпускной ты в красивом платьице, и тебе вот-вот 17 лет. Я хотел тебе просто помочь.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Rostix. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Rostix – это
2: момент удовольствия.
1: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Rostix. Настроение есть.

0: карте города. Мы поездами скорыми.
1: В Москве 6 утра, а в Перми 8:00.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и напоминаем, что в нашем эфире прямо сейчас можно заказать саундтрек этого дня. Заходи в телегу Явростикс, ищи там закрепленный пост, заказ принят, оставляй голосовое сообщение с своим приветом и названием трека. И может быть сегодня вся команда услышит именно ту песню, которая для тебя обозначает что-то хорошее и большое. Так что заглядывай в нашу телегу и оставляй свой заказ, а мы готовы его принять.

0: мой наставник.
1: Приханова Виолетта, тренер юбилейный Наумова Виарика. Была моим наставником, то есть она прошла весь путь со мной, мы с ней с первого дня были. Черноусова Даша, это мой бывший директор, она меня растила, все рассказывала, обучала. И Гайтова Юлия, это мой нынешний наставник на обучение.

Тебя как будто, но шансы равны нулю. Мне такое приведется с пьяных глаз. На шее моей невидимой кто-то затягивает петлю. Я так скучаю.

0: остаешься как бы в центре. Не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, наверняка знаете. Отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm. Следующий привет в ресторан Ростикс Оранж Балакова в Саратовской области всем ребятам и персонально Насте Чернухиной. Ты настоящая звездочка, твоя музыка супер класс. Ребята, признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
1: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: связи с командой.
1: Чиген ФМ продолжает свою работу сообщением из ресторана «Ростик» с лентой Мичурина в Красноярске. На проводе Руслан. Руслан передает привет всем самым лучшим коллегам на смене. Особенно пламенный привет Денису, Меди, Виктории и, конечно, Кире. Обнимаю нашего заместителя директора Соню. Руслан, и тебе ответные приветы от Чиген ФМ. Ребята, помните, попасть в эфир можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру. А на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.

0: Куда нам без диджея на радио? Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, это Chicken FM. Да, не забывай, это радио можно не только слушать, с ним можно разговаривать, передавать приветы, поздравлять коллег, рассказывать истории или делиться новостями. Пиши нам в Telegram, пиши в Макс, пиши на почту radio@chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Потому что самое интересное на корпоративном радио — это вы сами.

0: команда. Амбициозность.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Ну, вообще, каждый месяц у нас две цели. Это стать самым лучшим рестораном и сделать самым счастливым наших гостей.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, автор трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада» ресторана «Ростикс»,

0: Связи с командой.
1: Ростик Свишневского вместе с нами. Это ресторан в Казани. Нам пишет Арина. Привет моим сотрудникам-любимкам. Спасибо за поддержание чистоты в ресторане и слаженную работу во время запар. С вами на сменах очень круто и весело. Спасибо Вике за тортик. Привет Азату из Казань-Молла. Тебе, Арина, огромный привет от Chicken FM и всем ресторанам Казани. Ребята, chicken.fm. Ждем ваши сообщения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: Chicken FM. Звучит сочно.
1: Ты попался на крючок, как

0: связи с командой.
1: Chicken FM продолжает свою работу сообщением от Дианы из ресторана «Ростик Стакмок» в Кыргызстане. Включите, пожалуйста, песню группы BTS. Они пушки, а моим коллегам желаю карьерного роста, люблю и их ценю. Диана и все остальные ребята, заказать песню любимые в эфире Chicken FM можно через рубрику «Заказ принят». Она ждет вас в канале «Я в Ростикс», как в Максе, так и в Телеграме.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken

0: brown eyes.
1: Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/амбассадор. Читаешь рэп?
2: На запястье Ролексы. Мы такие в Ростиксе.
1: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: Москве 8 утра. В Барнауле полдень.
1: Звучит точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.
0: Каждую неделю в России выпускаются десятки тысяч новых песен. Но только единицы становятся всенародными хитами. Музыка.

0: 16 лет.
1: Друзья, всем привет! В эфире вашей любимой радиостанции новый выпуск программы «Топ Хит Чарт», которую для вас проведу я, Настя Негода. Этот выпуск необычный, потому что в ближайший час мы не только послушаем самые популярные хиты радио и интернета, но и узнаем, кто из молодых артистов получил самую большую поддержку от пользователей ВКонтакте. Ну и, конечно, эксклюзивные премьеры звездных хитов, куда ж без них. А на разогреве у нас сегодня группа «Ума Турман» со своим первым за 2 года сольным хитом «Не стой, танцуй». Так называется этот боевик «Братья Крестовских». Так что, если вы не за рулем, то слушайте и танцуйте. Поехали!
0: 15.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: И, внимание, у нас первая премьера сегодня. Моя подруга Юлиана Караулова представляет слушателям «Топ Хит Чарта» свои самолеты. Это песня о влюбленности, которая не зависит ни от календаря, ни от гороскопов, ни от чужих правил. Такая вот яркая и искренняя история чувств, которая приходит неожиданно и остается надолго. Хочется, конечно, чтобы оно пришло и на всю жизнь, но мне кажется, так не бывает. Ну, хотелось бы. Тогда давайте послушаем, что об этом думает Юлиана Караулова.
0: 14.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, на волнах вашей любимой радиостанции Настя Негода и в программе Топ-хит-чарт. Мои коллеги по чарту Ваня и Миша Заситкевич из группы «Добро» представили вам новый трек Кирилла Ермакова, которого мы все знаем как «Лирика». Аутентичная, так называется этот летний танцевальный фанк. И именно «Лирик» и продолжит нашу программу прямо сейчас.

0: Команда. Большое сердце.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. У нас больше всего развивается работа в плане, точнее, волонтерства, в плане того, что мы собираем, например, старые вещи, то есть у кого-то ненужные, и, например, раз в квартал мы отводим эти вещи в специальные центры, которые у нас есть по сбору для малоимущих, для нуждающихся. И вот таким образом мы поддерживаем именно вот такие идеи.
0: Ра-по-та. Всегда есть «Ростикс». Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
2: И еще одна звездная премьера нашего чарта сегодня. Катя Айова выпустила новый трек «Мы». Вы знаете, меня с первых строк истории, рассказанной Катей, буквально затянуло в сказочный мир. В этом мире рыцарь выглядит строго. Принцесса грызет яблоко, а дорога домой оказывается сложнее, чем ожидалось вначале. В общем, попробуйте вслушаться в текст, и вы меня поймете. Катя Айова и ее новый хит «Мы». Встречайте!

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и у меня есть еще один повод вспомнить моих друзей из группы Добро. Их трек «Море, привет» уже собрал 180 тысяч эфиров на радио, и я с удовольствием добавлю к этой цифре еще пару сотен эфиров в программе Топ Хит-чарт. Группа Добро, «Море, привет», 11 место.

0: Лучшие хиты молодых артистов в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, настало время нашей традиционной рубрики «Знакомство с молодыми артистами, чьи треки получили самые большие рейтинги на «Топ Хит» и за которые вы голосовали в группе «Топ Хит ВК». Особо хочу отметить Сюзанну Светлицкую,

0: лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Двор Уфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером на наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь в чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM.
0: Chicken FM. Звучит сочно. Chicken FM. На связи с командой.
3: Здесь Chicken FM, на связи Фарангиз, Ростикс Орехово-Зуево, Ростикс Олимпия. Фарангиз передает большой привет коллегам и своей команде. Она у нас самая лучшая. Мы охотно верим в это. Вам, ребята, в Орехово-Зуево огромный привет. И тебе, Фарангиз, тоже. Ребята, помните, мы ждем ваши послания.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Сочный бит есть в Ростикс. Это Chicken FM.
4: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
5: Друзья, с вами в эфире Настя Негода. Топ-хит-чарт, и только что прозвучали лучшие и самые популярные новинки от молодых артистов. Ну а горячую десятку хитов сегодня открывают братья Ильяс и Тимур Гаязовы, которых мы знаем как Гаязовс Бразерс. Парни совсем недавно представили свою летнюю танцевалку «Санта-Лючия», а трек уже вошел в топ-10 российского интернет-чарта. Гаязовс Бразерс и «Санта-Лючия» уже играют в программе «Топ-хит-чарт».

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Наш следующий гость – Слава Лапа из Беларуси, который выступает под псевдонимом «Holy Flame». Его мегахит «Тону», несмотря на пессимистическое название, до сих пор входит в топ треков как в эфире, так и в интернете. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, что 26 ноября на церемонии «Топ Хит Мьюзик Эвордс» «Тону» может стать хитом года. На текущий момент он прозвучал в эфире фантастически 800 тысяч раз, и я с удовольствием добавлю пару сотен эфиров в нашем чарте прямо сейчас.
0: Девятое.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире Настя Негода, и на смену Славе в нашем чарте приходит Мари Краймбрери. Ее песня «Ты помнишь» еще только набирает обороты, но слушатели на концертах вовсю подпевают Марине. Добавлю, что «Ты помнишь» уже стоит в ротации на 130 станциях и уже набрала под сотню тысяч эфиров.
0: Восьмое.

0: Chicken FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Это Chicken FM. Голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
1: Chicken FM. Звучит сочно.
0: Лучшие хиты недели в программе Топ Хит Чарт с Настей Негодой.
3: Друзья, прямо сейчас к нам присоединяется Хабиб Сабирович Шарипов. 5 лет назад его ягода «Малинка» поставила на уши всех детей России. Сегодня Хабиб представляет треки, которые покоряют уже девушек постарше. И один из таких хитов я и поставлю прямо сейчас в эфир нашего хит-парада. «Моя малышка» Хабиб. Встречайте.
0: 7.

0: Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
1: Шестую позицию нашего хит-парада занимает «Газ» Юлии Зиверт. Этот трек уже прозвучал в эфире без малого 300 тысяч раз и продолжает оставаться одним из претендентов на звание главного девичьего хита года. Ну и, конечно, прямо сейчас Юлия Зиверт газует в нашем чарте. Не переключайтесь.
0: Шестое место.

0: Самые новые хиты в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
1: Друзья, с вами в эфире певица и ведущая Настя Негода и лучшие новые хиты радиоинтернета. Не забывайте лайкать понравившиеся треки на tophit.ru, в группе «Топ Хит» во ВКонтакте и в телеграм-канале «Топ Хит». Именно от вас зависит судьба новых песен и, конечно, их исполнителей. И прямо сейчас я представляю вам эксклюзивную нарезку абсолютно новых хитов от наших поп-звезд. Поехали!
2: «Возле дома твоего» Айс Гёргерт, Баста, Макси Грин и Оно Тив.

0: Яркая вспышка вдруг прогонит сон над спальным районом, над горизонтом домов.
1: Феникс, Баста и Полина Гагарина.
0: Бездный огонь, алым закатом, свои крылья расправил. Он верил и ждал, ведь точно что-то должно быть там за гранью. Неудержимо навстречу к нему сквозь пепел, обжигающим ветром. Испепеляя сомнения, сквозь тернии, словно комета. В самое сердце навечно.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
1: Chicken FM. Chicken FM. Звучит сочно.
2: Наша суперкоманда. Командная работа.
3: Меня зовут Елена. Работаю заместителем директора в ресторане «Заводской» в городе Саратов. У нас дружный коллектив, большой коллектив очень. Мы вне работы также общаемся. У нас недавно вот был корпоратив. Также карточки признания выписываем в академии.
4: Просыпайся! Работа есть в Ростикс.
2: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой.
5: Друзья, это были новинки российских звезд, а у нас наступает самая напряженная пора, потому что прямо сейчас я представлю вам пятерку главных хитов этой недели. И этот список сегодня открывают Джонни и Федук с треком «Лето», который за 2 месяца ротации собрал сотни тысяч эфиров на радио и миллионы стримов в интернете. 5-е место. «Лето», Джонни и Федук. Встречайте.

0: Хит-чарт с Настей Негодой.
1: Ну а на четвертом месте нашего хит-парада у нас сегодня сюрприз. Точнее, даже суперприз. Трек «Лампочки» группы «Артик и Асти» из альбома «Millennium X», выпущенного в далеком 2021 году, спустя 5 лет переживает вторую волну популярности. «Лампочки» стремительно завирусились в ТикТок, где уже пробили отметку в 2 миллиона пользовательских рилсов и, конечно, сразу залетели во все интернет-чарты России. Я не могла пройти мимо этого взлета, и сегодня «Лампочки» от «Артик и Асти» на почетном четвертом месте нашего хит-парада.
0: Четвертое.

0: Лучшие хиты недели в программе «Топ Хит Чарт» с Настей Негодой. Тройка лидеров этой недели.
1: Впереди у нас тройка лидеров этой недели, и сегодня открывает этот список коллаборации Мото Хчо и Виктора Вавилова, который выступает под псевдонимом By India. Лирический хит Шаде по-прежнему в топах и радио, и интернет-чартов России. На этот трек записана масса каверов и пародий, одна из которых называется «Она танцует под шафе». Но мы сегодня слушаем оригинальную версию трека. Слушаем и танцуем под Шаде.

0: Жаркий сезон. Горячие хиты. Лето на Chicken FM. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростикс» в Казанске, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста, в ресторан «Ростикс» Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростикс» Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростикс» Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все 3 этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Ростикс я стала лидером и приняла участие в ежегодной РЖМ-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.
0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.
3: Chicken FM.
0: Звучит сочно. Топ-хит-чарт с Настей Негодой.
4: Друзья, песни группы «Моя Мишель» на малиновой луне сегодня у нас получает серебро. Мне кажется, это очень органично. Луна хоть и малиновая, но все равно имеет серебристый оттенок. Я как-то уже говорил, что этот трек по итогам года будет номинирован как лучший хит с женским вокалом. Что ж, подождем до ноября и все узнаем. Но прямо сейчас слушаем Таню Ткачук «Моя Мишель» и ее космический хит «На малиновой луне».
0: Второе.

0: хиты недели в программе «Топ-хит-чарт» с Настей Негодой.
1: И, наконец, золото сегодняшнего хит-парада уходит. Точнее, высшую золотую награду в нашем чарте сегодня получают... Получают градусы! Их трек «На ресницах» возглавил сводный радиочарт «Топ-хит», победив и «Мою Мишель», и Филиппа Бедросовича Киркорова, который тоже очень хотел на первое место, но не добежал. В общем, уже можно уверенно сказать, что у градусов получился отличный танцевальный хит, который сегодня играет из каждого утюга. Чем я парней поздравляю и с удовольствием жму плей на нашем студийном пульте. Поехали!
0: Лидер «Топ-хит»

0: Друзья, все хорошее когда-либо заканчивается, и наш с вами хит-парад лучших треков недели тоже завершается. Весь последний час с вами провела певица, радиотелеведущая Настя Негода. Не забудьте настроиться на нашу волну ровно через неделю, и мы с вами услышим самые новые и самые лучшие треки российских артистов и обсудим исполнителей и претендентов на награды Top Hit Music Awards 2026. Я же с вами прощаюсь, желаю здоровья, счастья, мира, любви и только самой лучшей музыки. До встречи в новых выпусках программы и, конечно, на моих концертах. Пока-пока!
1: На следующей неделе на планете Земля зазвучит миллион новых треков. Но вы услышите только самые лучшие хиты. До встречи на волнах Топ Хит Чарта ровно через неделю. В Москве 9 утра. А в Самаре 10.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это наши люди в полях. Точнее, в ресторанах. Они не просто знают, что происходит, они рассказывают об этом всей компании. Ярко, живо, с драйвом. Они первыми узнают про конкурсы, участвуют в съемках, выходят в эфир и становятся настоящими звездами корпоративного радио. Хочешь к нам? Тогда просто заходи в chicken.fm, заполняй анкету и добро пожаловать в медиа-команду.
2: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Забота о гостях.
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. В целом мы очень стараемся поддерживать гостевой сервис на высшем уровне. Об этом даже говорят наши результаты, наш гостевой опыт. То, что мы всегда к гостям относимся с пониманием. Когда, например, какие-то просьбы мы всегда выполняем, идем на встречу, всегда, если какие-то задержки, мы всегда искренне извиняемся. То есть и гость всегда возвращается в лояльность, и в это очень как бы греет душу. И потом гость снова приходит, и таким образом они становятся уже нашими постоянными гостями. А те, кто старые, уже приходят и говорят: «Здравствуйте, мы снова к вам», и это очень приятно.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах. Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Rostix. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Chikin FM. Звучит сочно.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Амбициозность – наша корпоративная ценность. Мы знаем, что все возможно. Ставим перед собой смелые цели, берем на себя ответственность и всегда добиваемся крутых результатов.
0: Ценность в действии.
1: Я убежден, что все возможно, и ставлю перед собой смелые и достижимые цели. Я выполняю свои обязательства и ищу возможности для обучения и роста, чтобы совершенствовать свои навыки и компетенции.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работы. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
2: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Ростиксом Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в Академии /Амбассадор. В Ростикс. Новая креативная концепция. Настроение есть. Нежное, сочное, хрустящее. Настроение есть. Любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Это тот момент, когда выбирать любимое блюдо или пробовать новинки, значит добавлять еще один момент удовольствия в свой день. Лови этот незабываемый вайб со своей командой и заряжайся вдохновением на хорошую работу.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: спать? Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: На смене мы как хорошо настроенный плейлист. Каждый звучит по-своему, но вместе хит. Кто-то ускоряет процесс, кто-то ловит детали, кто-то поддержит шуткой в самый нужный момент. И когда мы реально слышим друг друга, результат всегда круче ожиданий. Потому что вместе мы не просто команда, мы сила. Ребята, поддерживайте друг друга, дарите улыбки и передавайте привет и признания через наш портал chicken.fm.
2: Горячие хиты.

0: «Мой наставник».
1: Я Евгения Самчинская, директор ресторана «Ростик Северный», город Нижневартовск. Хочу отметить двух самых главных людей, которые как раз-таки повлияли на мой карьерный путь. Это моя бывшая территориальная управляющая Григорьева Вера и бывшая моя директор Нестерова Елена. Это два человека, которые помогали и даже до сих пор где-то в чем-то помогают. Несмотря на то, что, например, территории сейчас разделились, но всегда, когда мне нужна помощь, они всегда придут с ответом, всегда помогут, всегда подскажут, то есть никогда не откажут. Это вот два самых таких важных человека в моем становлении.
2: Я Бростик. На полную.
0: Amazing sound. Chicken FM. Всегда в движении. Always.

Тема «Есть в Ростикс». Это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс». Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Просыпайся.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM.

Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Ростикс», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне. «Я в Ростикс» всегда на волне. Good beats.

0: FM.
1: Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростик с приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.
0: Chicken FM. Четкий бит твоей

0: Команда. Амбициозность.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». У нас же тут были объявлены рост аудит, мы его прошли отлично на грейд Б. Это вот была там наша одна из целей пройти. Надо было к нему хорошо подготовиться, все сделать.

добрые дела есть в... Добрые дела есть в Ростикс. Команда.

подросткам шанс на уверенное будущее. Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Ростикс. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.

преграды, не страшны преграды, когда вместе мы идем вперед. Рядом наши люди, и сильнее нету команды, что вместе везде найдет.

0: преград. С поддержкой такой и дружбою навечно наш путь ясен, светел и всегда воссияет.
1: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
2: Ты в Ростикс, ты в теме.
1: Chikin FM звучит точно.

блогеров Ростикс. Про людей. Ценность построения отношений и партнерства. Доверие на смене рождается из честности. Партнерство в Ростикс – это умение вовремя прийти на помощь коллеге, уважать чужое мнение и создавать вокруг себя открытую атмосферу без токсичности. Компетенция в действии. Выстраиваю доверительные отношения и помогаю в запарах. Честно рассказываю о текущей ситуации. Управляю эмоциями и ищу компромиссы. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: Истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана «Ростикс» дружбы «Хинкю» в компании IRB Family. Моя история в «Ростикс» началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта Air Cafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Ростикс — это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM звучит сочно.

positive.

0: Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador.
1: Я в Ростикс. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Звучит сочно.
1: В Москве полдень. В Челябинске 14:00.
2: Звучит сочно.
3: Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM. Пятница наконец-то здесь. И сегодня настроение можно официально переводить в режим «Все будет отлично». Неделя позади, впереди выходные. Ну а пока самое время красиво завершить все дела. Спасибо себе за эту неделю, говорим. Спасибо коллегам. И обязательно даем 5 команде каждому.
2: Чикен FM.

0: Команда. Большое сердце.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане Ленинградское шоссе 27А. Ресторан формата Драйв, мы ото всех далековато, но так в целом, да, вот сейчас с игрушками уже, у нас игрушек много, детей очень много просят игрушечки, вот эти всякие разные, тоже там никому уж не откажешь, поменять ее, там дать игрушку, которую ребенок хочет, помогаем там с игрушками выбрать.
2: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
1: Быстрый и прозрачный карьерный рост. График в твоем ритме. Особая атмосфера.
0: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
1: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
0: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
1: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Я в Ростикс. Зажигаю с командой Chicken FM.
3: Chicken FM.
2: Let's go!

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, наша главная миссия – готовить уникальный продукт для наших гостей. Убедитесь, что температура продукта в тепловом шкафу соответствует стандарту. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «Дворуфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» в гостином дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером-наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица.
2: Chicken FM звучит сочно.

0: уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
1: Chicken FM звучит сочно.

0: Имбазбук. Сочно до упора.
1: В Москве 13:00, а в Хабаровске 8:00 вечера.
2: Звучит сочно.
0: Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Нам без диджея на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Это Chicken FM, привет. Иногда кажется, что для доброго дела нужно что-то большое и серьезное. А потом понимаешь, что достаточно просто помочь человеку, поддержать его или сделать что-то хорошее без ожидания ответа. Именно поэтому такие инициативы, как «Добрый баскет», важны. Они напоминают, что каждый из нас может стать частью чего-то большого. 5 рублей из каждого баскета – небольшой шаг, который вместе превращается в реальную помощь. Так что каждый причастен к большой и очень светлой истории.
2: Vibe Frostix.

0: I'm a fireball.
1: Наша суперкоманда. Забота о гостях.
2: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Ко всем подход один и тот же. У нас вокруг ресторана очень много предприятий. Кто-то каждый день ходит, да, узнают постоянные, которые там изо дня в день ходят, да, обедают у нас. С ним подход, ну, как ко всем. Как можно кого-то выделять, если гости должны все уйти от нас довольными и сытыми?
3: Работа, работа, работа.
1: Из Фростикс.

0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up. It's Chicken.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Максим, директор ресторана Твит Ивантеевка. Я создал трек о сочной курочке и посвятил его нашему крутому бренду.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Забота о гостях – наша корпоративная ценность. У нас вкусный продукт, чистые рестораны и высокая скорость обслуживания. Мы вкладываем смысл в общение с гостями, чтобы они приходили к нам снова и снова.
0: Ценность в действии.
1: Я выгляжу аккуратно и поддерживаю порядок в ресторане. Я доброжелателен к гостям и внимателен к их предпочтениям. Я стремлюсь повысить качество сервиса и горжусь качеством нашего продукта.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.
2: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
3: Работа есть в Ростикс.

0: Амбассадоры Rostix – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Rostix. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.
1: Я в Rostix. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Чикен FM. Поговорим.
1: Всем привет, это Чикен FM, и напоминаем, что в нашем эфире прямо сейчас можно заказать саундтрек этого дня. Заходи в телегу Явростикс, ищи там закрепленный пост, заказ принят, оставляй голосовое сообщение с своим приветом и названием трека. И может быть сегодня вся команда услышит именно ту песню, которая для тебя обозначает что-то хорошее и большое. Так что заглядывай в нашу телегу и оставляй свой заказ, а мы готовы его принять.
2: Чикен FM в твоем стиле.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Добрый день, меня зовут Мир Ишван. Я заместитель директора из ресторана Касыгина 30. Хочу рассказать про нашу команду. Моя команда очень креативна. Пример этому, что кассиры, которым по 18-19 лет, помогают нынешней молодежи помочь с определением выбора заказа.
0: Просыпайся! Работа есть в Ростикс. Просыпайся!

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Я Ростикс. На полную.
3: Amazing sound.
4: Chicken FM. Всегда в движении.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет! Меня зовут Котнева Елена. Я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Даем стиля. Chikin FM.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, помните о том, что необходимо соблюдать стандарты внешнего вида во избежание попадания в продукт инородных предметов. Волосы должны быть аккуратно собраны, надета сеточка, недопустимо ношение украшений, ногти должны быть коротко пострижены и без лака. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Жаркий сезон, горячие хиты.

0: на связи с командой.
1: Здесь Chicken FM, а здесь Соня Киселева из ресторана «Ростикс Радуга». Соня передает привет всем коллегам и отдельно Косте. Желаю ему успехов в будущем. Успехов в будущем, в настоящем и всегда желаем мы, Chicken FM. И напоминаем, писать нам можно chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM. Готов к движу?
3: Chicken FM.

0: Personal VIP Club.
1: На чиле? На стиле? Тогда включай Rostix Dance Club.
0: Good vibes only.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме. Radio Chicken FM.

0: на радио. Поговорим в эфире Chicken FM.
1: Всем привет, это Chicken FM. Да, не забывай, это радио можно не только слушать, с ним можно разговаривать, передавать приветы, поздравлять коллег, рассказывать истории или делиться новостями. Пиши нам в Телеграм, пиши в Макс, пиши на почту radio@chicken.fm или через форму обратной связи на сайте chicken.fm. Потому что самое интересное на корпоративном радио — это вы сами.
0: Музыка в стиле Ростикс.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Собрания ежемесячные с сотрудниками проводятся, обсуждаются показатели, обсуждаются, если есть какие-то жалобы, отзывы от гостей. С менеджерами также собираются собрания, все обсуждается, все всем показывается, все до всех доводится. Нет такого, чтобы кто-то чего-то не знал.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующий привет летит в ресторан KFC Ленина. Привет моим дорогим коллегам. Привет Глебу, нашему директору. Спасибо за классную работу. Ребята, не забывайте отправить сообщение. Можно через портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». «Я в Ростикс» всегда на волне. Good
1: beats. Chicken FM. Turn it up. Качает вместе с тобой.
0: Я в Ростикс. Всегда на волне. Good beats.
1: Chicken FM. Turn it up. Качает.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Иван, я заместитель директора ресторана «Парковый город Пытьях». При помощи искусственного интеллекта записал кавер на популярную песню «Базовый минимум» в стиле «Ростикс».

0: лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Личный рост. Честная работа на смене начинается с готовности расти. Мы открыто смотрим на свои сильные стороны, развиваем навыки и спокойно принимаем подсказки коллег ради общего комфорта. Компетенция в действии. Совершенствую знания и профессиональные навыки. Запрашиваю обратную связь и меняю поведение. Знаю свой потенциал и слабые стороны. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Жара на максимум. Настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM.
1: Пришло сообщение. Работа есть в «Ростикс».

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет, меня зовут Яна, заместитель директора ресторана Борисоглебск Воронеж. В Ростикс я пришла сразу на должность заместителя директора. Было это в августе 2025 года. Обучалась в Воронеже 3 месяца. То есть ускоренный курс был с позиции ЧК до заместителя директора. Я его успешно прошла и сразу отправилась на открытие ресторана уже в своем городе. Открытие у нас было очень веселое, продуктивное, поскольку все сотрудники начали обучаться уже непосредственно после открытия ресторана. На данный момент ресторан уже работает более 8 месяцев. Все сотрудники уже обучены на позицию универсалов. Мне очень нравится моя должность, так как я люблю, в принципе, общаться с людьми, находить к ним разный подход, делать свою работу проще, интереснее, брать на себя ответственность за то, чтобы сотрудники тоже чувствовали себя как дома, всегда понимали, что могут прийти за советом, за помощью, и всегда их встретят с пониманием, с радостью, и все расскажут и разложат по полочкам им. Сейчас я развиваюсь на позицию директора. Также я уже вступила в ряды волонтеров. Являюсь амбассадором ПРО уже какой месяц. В принципе, могу сказать, что позиция заместителя директора, мне кажется, это самая классная позиция, которая может быть, поскольку ты имеешь ответственность уже за сотрудников, занимаешься их развитием, также ведешь отчеты, занимаешься охраной труда, имеешь уже понимание, что, как и зачем это делать. Плюс, когда замещаешь директора, уже понимаешь, чем занимается именно директор, и ведешь также все оперативную документацию и отслеживаешь показатели ресторана. Здесь я чувствую себя комфортно, в принципе, я понимаю, что я сейчас нахожусь на своем месте. Мне кажется, здесь работа под каждое настроение и под каждый ритм жизни, в котором может каждый себя найти.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: К нам присоединяется Руслан из ресторана «Ростикс Роща» в Красноярске. Он передает привет всем ресторанам Красноярска и персональный привет Данечке. Можно и так. Ребята, пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM. Звучит сочно.

0: Rostix ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Rostix. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняя задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Rostix. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix», находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Радио Chicken FM.
2: Я в Rostix.
3: А ты где? Не теряйся, брат.

0: Москве 16:00, а в Улан-Удэ 9:00 вечера.
1: Чикен ФМ. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: Chicken FM. Андрей Бессонов в эфире.
1: Каждая смена не просто часы на работе. Это вклад в атмосферу, вкус, сервис и настроение. Ты часть большого дела. И твой вклад ценен. Работай с огоньком. Поддерживай команду. Расти, предлагай. И, конечно, не забывай, делись позитивом с коллегами. Заходи на портал chicken.fm и отправляй привет и признание всем, кого любишь. Твои слова вдохновляют. Chicken FM.

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27А». Как-то 10 лет назад свелось, что я устроился работать, еще живя в Республике Беларусь, в Ростикс, и как-то вот прошел всю эту карьеру от сотрудника до директора. Ну, не знаю, что-то в этом есть. Что не могу сказать, но вот что-то заставляет работать и оставаться здесь уже на протяжении 10 лет.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Эфир наш продолжаем сообщением от Альбины из ресторана KFC Такмок, Кыргызстан. Альбина желает доброго дня, доброго утра, доброго вечера своей классной команде. Спасибо за вашу работу. Я вами горжусь. Вы лучшие. Ребята, признавайте друг друга, пишите. Chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Я в Ростикс. Ловлю движ. Chicken FM.
0: Качает день и ночь. Chicken FM.

0: Weekend FM. На связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01. Или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай. Заходи на сайт chicken.fm и всегда будь на связи с командой.
1: Если ты нас слышишь, у тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.
1: У тебя есть работа.
2: Работа есть в Ростикс.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM.
1: Я
2: Бростикс.
1: На полную.
2: Amazing sound.
0: Chicken FM. Всегда в движении.

0: связи с командой.
1: Ростик Скальцова выходит на связь. Вместе с нами Александр Гурский. И Саша передает привет Егору и Саше. Спасибо за позитивную и продуктивную смену. Ребята, обязательно дарите хорошее настроение и улыбки. Пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
2: Chicken FM звучит сочно.

I only drink when I overthink. I only smoke when I drink. And I

smoke what I pray. And I only drink what I overthink.

0: Читаешь рэп.
1: На запястье Ролексы. Мы такие в расте.
0: Играешь рок. Пишешь музыку. Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.
2: Просыпайся. Работа есть в Ростикс.

0: Москве 17:00, а в Калининграде 16. Звучит
1: сочно. Chicken FM. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Репортеры Chicken FM — это наши люди в полях. Точнее, в ресторанах. Они не просто знают, что происходит, они рассказывают об этом всей компании. Ярко, живо, с драйвом. Они первыми узнают про конкурсы, участвуют в съемках, выходят в эфир и становятся настоящими звездами корпоративного радио. Хочешь к нам? Тогда просто заходи в chicken.fm, заполняй анкету и добро пожаловать в медиа-команду.
2: Настрой поднимаем здесь.

0: мой наставник.
1: Корниченко Павел, работаю в ресторане «Ленинградское шоссе 27». Когда я вот только сюда переехал, очень помог мой бывший ТУ Серебренников Владимир. Он очень сильно помог, и до сих пор мы с ним общаемся. Он, ну, там, помогает, там, просто там пообщаться не можно хорошо. И в целом тоже бывший директор, там, сейчас мой нынешний друг Александр Панферов. Тоже человек, который там прошел со мной все. Вот мой путь, когда я переезжал в Беларусь, еще будучи там заместителем директора, он там помог развиться, поддержал во всем, что я придумал и что я начинал. И в целом, да, это вот там два человека, которые, можно сказать, помогли развить мою карьеру в России, в KFC и уже в нынешнем Ростиксе.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. Следующее сообщение от Ice Fox. Он передает привет всем, кто слушает Chicken FM, и просит поставить в эфире песню «Мелодия дождя». Ice Fox, это можно устроить только через наш канал. Я в Ростикс. Там есть специальная рубрика «Заказ принят». Присоединяйтесь.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Я в Ростикс. Всегда на волне.
2: Good beats. Chicken FM. Turn it up. Качай это вместе с тобой.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Ходжа, это ресторан Orange, город Нефтеюганск. Сгенерировал для вас трек про крутую атмосферу в ресторанах Ростикс и посвящаю его тем, у кого в ресторанах также происходит невероятная атмосфера, движение и крутые результаты. Поэтому слушайте и наслаждайтесь этой песней.

0: Энциклопедия корпоративной культуры «Ростикс».
1: Большое сердце – наша корпоративная ценность. Нам важно делать добрые дела. Мы заботимся об окружающих, доверяем и помогаем друг другу.
0: Ценность в действии.
1: Я всегда стремлюсь делать добрые дела и проявляю заботу о коллегах и окружающих. Я доверяю своим коллегам и всегда готов прийти на помощь, когда это необходимо.
0: Дай 5, если в твоем ресторане ценность работает. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

0: связи с командой.
1: Вы слушаете Chicken FM и читаю ваши сообщения. На связи Виктория из ресторана «Ростикс» Большакова в Екатеринбурге. И Вика поздравляет нашего лучшего директора с пополнением в семье. Саша, от всей команды «Ростикс» Большакова поздравляем тебя с этим событием, невероятно прекрасным событием. Поздравляем с рождением дочери. Мы, Саша, тебя тоже также поздравляем на Chicken FM. Уверен, на достигнутом останавливаться ты не будешь. Так или иначе, дочке здоровья. Здоровья, маме привет и хороших новостей как можно больше.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Быть амбассадором Ростикс – это быть в центре движа. Задания, баллы, награды и крутое комьюнити. Присоединяйся к программе «Амбассадоры Ростикс» в академии /амбассадор. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: На смене мы как хорошо настроенный плейлист. Каждый звучит по-своему, но вместе хит. Кто-то ускоряет процесс, кто-то ловит детали, кто-то поддержит шуткой в самый нужный момент. И когда мы реально слышим друг друга, результат всегда круче ожиданий. Потому что вместе мы не просто команда, мы сила. Ребята, поддерживайте друг друга, дарите улыбки и передавайте привет и признания через наш портал chicken.fm.
0: Vibe в Ростикс.

0: Команда. Амбициозность.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Цели очень даже много, я скажу. Все и скорость, и качество блюд, и коммуникация с гостями очень стремимся.
0: Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM. На связи Альбина из ресторана «Ростикс Луч» в Волгограде. Альбина передает привет Ивану Дягину и Марии Гирман. Спасибо, ребята, большое за поддержку и помощь во всем. Ребята, обязательно признавайте друг друга. Для этого есть наш портал chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

0: Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.
1: Я в Rostix. Ловлю вайб. With pleasure. Chicken FM.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Егор, я директор ресторана «Ростикс Народный», город Владивосток, и сгенерировал трек про сотрудников ресторана, посвящая его всем сотрудникам своим, которые любят раскидываться. Приятного прослушивания.

0: Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Пока солнце жарит крыши, вы жарите курочку, мы жарим хиты на Chicken FM. Chicken FM. Горячо все лето.
1: Пришло сообщение. Работа есть в Ростикс.

0: бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Лебедева Софья, я являюсь заместителем директора ресторана «Ростик» с Казанским, Москва. В компанию я пришла в 2023 году. Я искала летнюю подработку для несовершеннолетних. Попалось объявление о наборе сотрудников, в том числе не достигших 18-летнего возраста в ресторан «Ростик» с Ленинградский вокзал. Тогда я устроилась туда. Потом вокзал закрылся на ремонт. По перераспределению меня перевели в ресторан «Ростик» с Ярославский 2, где я стала тренером-наставником. Потом я перевелась в «Ростик» с Казанский. Здесь началось мое развитие на младшего менеджера. После достижения 18 лет я успешно сдала ДР и стала младшим менеджером смены. Потом начала развиваться по Four Pillars. Стала сначала плейс-менеджером, потом продукт-менеджером. И сейчас я работаю уже в должности заместителя директора ресторана. Также я начала участвовать в активностях бренда. Стала амбассадором и участником Лиги Роста. В Лиге Роста я выиграла все три этапа и прошла финал, который состоялся в Москве. В первом потоке амбассадоров Rostix я стала лидером и приняла участие в ежегодной RGM-конференции, где получила много эмоций. Также участвовала в съемках подкаста для бренда и фотосессии. В Ростикс мне нравится работать. Здесь есть возможность развиваться, продвигаться по карьерной лестнице. Еще важно, есть гибкий график. Так как я являлась студентом, и гибкий график позволял мне совмещать работу и учебу в должностях от помощника члена бригады до заместителя директора. Также мне нравится командная работа. Вся команда старается для получения общего результата и исполнения миссии компании, используя ценности. Ростикс дает возможность проявить себя. Каждый может стать участником мероприятий и показать свои личные и профессиональные навыки. Здесь можно развивать свои коммуникативные навыки, гибкое мышление, предлагать креативные идеи. Я очень люблю свою работу и буду продолжать развиваться и вкладываться в наш бренд.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Chicken FM. На связи с командой.
2: Вы слушаете Chicken FM, наверняка знаете. Отправить сообщение в эфир можно через портал chicken.fm. Следующий привет в ресторан Rostix Orange Балакова в Саратовской области всем ребятам и персонально Насте Чернухиной. Ты настоящая звездочка, твоя музыка супер класс. Ребята, признавайте друг друга и обязательно пишите chicken.fm.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.
3: Chicken FM. Готов к движу?
2: Chicken

0: Personal VIP Club.
1: На чиле, на стиле. Тогда включай Rostix Dance Club. Каждый вечер с 20:00 до полуночи на Chicken FM. Самая сочная музыка для тех, кто в теме.
2: Я Rostix. Зажигаю

0: Москве 19:00, а в Оренбурге 9:00 вечера. Звучит
1: точно. Chicken FM. Твоя команда в эфире. Я в Ростикс. Твоя команда в телеге.

0: FM. Есть друг, который идеально впишется в твою смену? Самое время это проверить. Программа «Ростикс приведи друга» — это шанс работать плечом к плечу и получить денежную премию за рекомендацию. Ты приводишь, команда усиливается, ты получаешь бонус. Все честно. Подробности у директора ресторана или ТУ. А начать просто. Отправь другу сайт работавростикс.ру.
1: Chicken FM. Твоя музыка.

0: Команда «Большое сердце».
1: Из Саева Самара, заместитель директора ресторан «Тимирязевская». Есть у нас все для раскрасками, фломастерами. Даже есть картинки, которые вот дети разукрашивают. И мамы довольные приходят.
2: Chicken FM. На связи с командой.
3: Chicken FM продолжает свою работу с общением из ресторана «Ростик» с лентой Мичурина в Красноярске. На проводе Руслан. Руслан передает привет всем самым лучшим коллегам на смене. Особенно пламенный привет Денису, Меди, Виктории и, конечно, Кире. Обнимаю нашего заместителя директора Соню. Руслан, и тебе ответные приветы от Chicken FM. Ребята, помните, попасть в эфир можно через портал chicken.fm.
2: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме, ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс». Chicken FM. Звучит сочно.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

0: Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.
1: Ты в Ростикс, ты в теме.
0: Chikin FM звучит сочно.

лидеров Ростикс. Про людей. Ценность. Развитие себя и других. Развитие команды. В нашей команде мы не конкурируем, а поддерживаем друг друга. Настоящий лидер видит потенциал новичков, щедро делится опытом и помогает ребятам уверенно расти на позициях. Компетенция в действии. Делюсь знаниями и опытом с командой. Регулярно даю развивающую обратную связь. Передаю знания и влияю на результат. Подробную информацию читайте в Академии в разделе «Ростикс. Модель компетенций». Развивай себя и команду. Расти вместе с нами. Самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.

0: связи с командой.
1: Ростик с Вишневского вместе с нами. Это ресторан в Казани. Нам пишет Арина. Привет моим сотрудникам-любимкам. Спасибо за поддержание чистоты в ресторане и слаженную работу во время запар. С вами на сменах очень круто и весело. Спасибо Вике за тортик. Привет Азату из Казань-Молла. Тебе, Арина, огромный привет от Chicken FM и всем ресторанам Казани. Ребята, chicken.fm. Ждем ваши сообщения.
0: Будь на связи с командой. Отправляй сообщение в эфир на сайте chicken.fm. Chicken FM звучит сочно.

0: Это модно. Стань амбассадором Rostix. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Заказать любимую песню на Chicken FM можно на Изи. Заказ принят. Это твой шанс поставить четкий трек для всей команды. Заходи в телеграм-канал «Я в Rostix». Находи в закрепе пост рубрики «Заказ принят» и оставляй под ним голосовое с приветом и названием композиции. Дальше просто включай Chicken FM. Твой музыкальный вайб обязательно появится на корпоративной волне.
1: Это имба.
2: Chicken FM рулит.
3: Turn it up, it's chicken time.

0: Москве 8 вечера, а во Владивостоке 3 часа утра.
1: Звучит сочно! Chicken FM. Звучит сочно. Звучит сочно. Я в Ростикс. Залетай в телегу.
2: Welcome to the Ростикс Dance Club. Каждый вечер с 20.00 до полуночи на Chicken FM.

0: Забота о гостях.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». У нас есть даже постоянный гость, он постоянно у нас пирожок покупает, и знаем в определенное время, как он к нам приходит, и мы уже готовим, сразу улыбается, говорит: «О, вы уже меня запомнили».
0: Chicken FM на связи с командой. Хочешь сказать спасибо коллеге, поздравить кого-то или просто передать привет? Пиши, пусть твои слова добавят вайба этому дню. Закинуть сообщение ведущему можно на Изи. Пиши в Телеграм или в Макс по номеру 8 90 91 55 44 01, или на почту radio@chicken.fm. Будь на связи с командой и качай эту волну вместе с нами.
2: Good vibes only. Rustic's Dance Club. Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Ростикс. Настроение есть. Нежное, хрустящее, сочное. Настроение есть любимый шеф-ролл и легендарные острые крылышки. Ростикс – это
1: момент удовольствия.
0: Удовольствие от вкуса сочной курочки в хрустящей панировке. Ростикс. Настроение есть.
2: Ростикс Dance Club. Настоящий слэй-вайб.

Музыка для ярких смен и жарких дней. Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on.

on, we'll hold you back. Holding on, we'll hold you back.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет, меня зовут Мухин Максим, я директор ресторана «Мегалит Королёв». Мне еще от моего директора досталась любовь к созданию таблиц в Excel. У меня есть таблицы по скорости, по первой смене сотрудника, мы в дни рождения, срок медицинской книжки и так далее. Также есть таблицы по выполнению целей и планов. При постановке мне задач люблю сделать сам, а потом делегировать своей команде, либо уточнить у другого сотрудника, может из другой компании, который может сталкивался с такой темой и подскажет, как ее сделать. На основе его мышления перенимаю полезный опыт.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного доброго баскета Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд, открывая горизонты на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Амбассадоры Ростикс – это люди, которые заряжают бренд энергией. Присоединяйся к программе, учись новому и получай бонусы за активность. Академия/Амбассадор. Станьте частью команды амбассадоров.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Настоящий слэй-вайб.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Привет, меня зовут Дмитрий Рубинштейн. Я работаю заместителем директора ресторана Rostix дружбы Хинки в компании IRB Family. Моя история в Rostix началась несколько лет назад. За это время я прошел путь профессионального развития, получил большой опыт управления рестораном и понял, что наша компания дает реальные возможности для роста тем, кто готов учиться и брать на себя ответственность. Сегодня я работаю заместителем директора ресторана. Моя работа связана не только с организацией смен и контролем процессов. Каждый день приходится решать множество разных задач. Работать с показателями ресторана, заниматься развитием сотрудников, следить за выполнением стандартов, помогать команде в часы высокой нагрузки и искать новые способы сделать работу ресторана более эффективной. Больше всего мне нравится то, что в нашей работе всегда есть место новым идеям. Я люблю анализировать процессы и искать решения, которые могут облегчить работу сотрудников и улучшить результаты ресторана. Именно поэтому я активно участвую в программе Best Practice и регулярно предлагаю инициативы по улучшению работы. Еще одним ярким событием стало участие в съемках HR-материалов компании. Было приятно представлять не только свой ресторан, но и всех сотрудников, которые каждый день работают на результат. Мне нравится помогать сотрудникам осваивать новые навыки, видеть, как они становятся увереннее и растут профессионально. Одним из интересных направлений для меня стало участие в развитии проекта AirCafe. Когда в нашей компании начали тестировать кофейное направление, мне было интересно не просто наблюдать за проектом со стороны, а внести собственный вклад. Я предложил один из вариантов напитков для меню, и особенно было приятно узнать, что эта идея получила поддержку и была внедрена. Для меня это стало важным моментом, потому что показало, что в компании действительно готовы слушать идеи сотрудников из ресторанов. В свободное время люблю изучать новые технологии, занимаюсь фотографией, интересуюсь бизнесом и развитием индустрии быстрого обслуживания. Для меня Rostix – это не просто работа. Это место, где можно постоянно учиться, развиваться и видеть результаты своего труда. Здесь ценятся инициативность, желание двигаться вперед и готовность брать ответственность. Именно поэтому я продолжаю ставить перед собой новые цели, участвовать в новых проектах и развиваться вместе с компанией и своей командой.
0: Я в Rostix. Истории о бренде от первого лица. Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rostix Dance Club mode on.

this is

Because it can communicate this kind of

harmonies, but rich rhythms and rich harmonies.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Исаева Самара, заместитель директора ресторана «Тимирязевская». Мы ходим на корпоратив. После работы мы собираемся, гуляем.
2: Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.
3: Музыкальная кухня твоего настроения.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, на связи младший менеджер Екатерина, авторы трека «Шляхова Екатерина» и «Юнусова Ада», ресторана «Ростикс»,

0: Gnostics Dance Club. Dance Club. Gnostics Dance Club. Dance Club.
1: Самая сочная музыка на Chicken FM.

0: Читаешь рэп?
1: На запястье Ралекси. Мы такие в расти.
0: Играешь рок? Пишешь музыку? Тебя должны услышать все. В эфире Chicken FM. Здесь звучит музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chicken.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chicken FM.

0: истории о бренде от первого лица.
1: Всем привет! Меня зовут Ахмадулина Илюза. Я заместитель директора в ресторане «Ротик» в гостиной «2 Руфа». В конце сентября 2022 года я приняла решение, что хочу съехать из общежития и начать самостоятельную жизнь. Я быстро нашла то самое место – «Ротик» с гостиным дворе. Я посетила его в качестве гостя и сразу почувствовала ту самую атмосферу дружелюбия и комфорта, где каждый ходит на работу с огромной радостью, и убедилась в этом, когда сама стала частью команды. Я оставила заявку на сайте, и звонок от рекрутера не заставил себя долго ждать. В этот же день я пошла на собеседование. До собеседования у меня появлялись небольшие сомнения. Это точно то место? Но после собеседования я убедилась на 100%. Это точно оно. 3 ноября 2022 года был моим первым днем. Помню его полностью, в деталях. Именно поэтому сейчас в адаптации новичков для меня самым важным этапом является именно первый день. Мой тренер всегда был рядом и на связи. В трудные моменты я получала огромную поддержку не только от тренера, но и от всего коллектива. Именно поэтому мне не было страшно подниматься выше по должности. Я знала, что мне всегда протянут руку помощи, если будет сложно. Так, через полгода я стала тренером наставником, а еще через 5 месяцев менеджером смены. В должности заместителя директора я нахожусь чуть больше года, и даже спустя почти 4 года я понимаю, Ростикс – это по любви.
0: Я в Ростикс. Истории о бренде от первого лица. Жаркий сезон, горячие хиты. Лето на Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Ростикс Dance Club mode on. Ростикс Dance Club.

0: Москве 23.00, а в Нижневартовске час ночи.
1: Звучит точно! Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Ростикс, твоя команда в телеге.
2: Welcome to the Rostix Dance Club.
1: Каждый вечер с 20.00 до полуночи на

0: Суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Исаева Самара, заместитель директор ресторан Тимирязевская. Очень комфортно. Я достаточно давно работаю и мне очень нравится этот адреналин, который на работе. Это очень интересно.
0: Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
2: Chicken FM на связи с командой. Пиши в эфир и будь услышан. Признавай коллег, делись поздравлениями и приветами. Дари хорошее настроение всем, кто с тобой на одной волне. Отправляй сообщения в Telegram и Макс по номеру 8-909-155-44-01 или пиши на электронную почту radio@chicken.fm. Не успел записать контакты? Не переживай!

Ростикс ищет людей с огнем внутри. Тех, кто любит бренд, чувствует его атмосферу и готов делиться этой энергией с другими. Стань амбассадором Ростикс. Возраст и опыт не важны. Главное – желание развиваться, учиться новому и быть на одной волне с командой. Выполняй задания, получай баллы, обменивай их на крутые награды и проходи уникальное обучение по развитию своих творческих навыков. Ждем тебя в числе амбассадоров Ростикс. Присоединяйся к программе на сайте academy.com/ambassador. Это Chicken FM, голос нашей команды. И здесь однозначно должен звучать и ты. Стань репортером Chicken FM. Говори, рассказывай, вдохновляй. Будь в эпицентре всех событий компании. Настоящие звезды есть в Ростикс. Пора стать одной из них. Оставь свою заявку на сайте chicken.fm. Распаковка таланта есть на Chicken FM. Ростикс. Настоящий слэй-вайб.

настроение тоже. Лето на волне с Chicken FM. Хрустим треками, как крылышками. Juicy sound. Rustic's Dance Club mode on. Rustic's Dance Club mode on.

Oh, baby, get my baba.

0: каждый день с 20:00 до полуночи. House, Funk, Good Vibes, Rustic's Dance Club. Кухня как премиальный VIP-клуб.
1: В Москве полночь, а в Красноярске 4 утра.
2: Звучит точно.
0: Chicken FM, твоя команда в эфире. Я в Rustic's, твоя команда в телеге.

Иногда самое важное происходит не по чек-листу. Подменить на 5 минут, подбодрить перед наплывом гостей и сказать простое спасибо. И день стал лучше. Мы умеем работать быстро, но еще лучше мы умеем быть людьми. А большое сердце в команде чувствуется сильнее любых слов. Ребята, замечайте добро рядом и отправляйте привет и признание через наш портал chicken.fm.

0: Суперкоманда. Инновационность.
1: Всем привет. На связи Дима Рубинштейн, ресторан Дружбы Химки, IRB Family. Я постоянно ищу новые способы сделать работу эффективней. Изучаю опыты других компаний, использую современные технологии, включая искусственный интеллект, участвую в проектах Best Practice и предлагаю собственные решения. Мне интересно не просто выполнять процессы, а делать их лучше. Считаю, что развитие никогда не должно останавливаться.
0: Ростикс. Командная работа – это наша ценность.

0: Музыка нашей команды.
1: Всем привет, меня зовут Котнева Елена, я работаю в ресторане «Мелодия» в городе Сочи. Сейчас прозвучит моя песня «Гуляя по солнцу», которая является частью моего альбома «Возрождение». Мне не раз говорили, что мои стихи больше похожи на песни. Песня, которая сейчас прозвучит, создана с помощью искусственного интеллекта. Надеюсь, она подарит вам хорошее настроение.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

Не плачь, не плачь, Анастасия. Все слезы от бессилия в свои ладони спрячь. Не плачь, не плачь, Анастасия.

Добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее. Тема «Есть в Ростикс» – это подкаст про нас и для нас. О чем говорят и думают в команде «Ростикс»? Что нас волнует? Разговоры и жаркие обсуждения, игры, много смеха и улыбок. Все это в каждом эпизоде. Смотри сам и обязательно расскажи другим. Будь в теме. Ищи наш подкаст в группе ВК и в телеграм-канале «Я в Ростикс».

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, чистота в наших ресторанах и соблюдение стандартов – важная составляющая гостевого опыта. Соблюдайте процедуры мытья рук и дезинфекции поверхностей. Следуйте процедурам программы уборки для поддержания чистоты в ресторане. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: самые теплые дни года требуют правильного саундтрека. Chicken FM. Включай свой летний режим.
1: Мысли позитивно.

Stanton Warriors, Slaughter John, come we expart the nation.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: Музыка – часть тебя? Тогда пора показать ее всей команде. Chicken FM открывает эфир для своих настоящих артистов Ростикса. Проект «Музыка нашей команды» – это шанс, чтобы и твоя песня зазвучала на всю страну, ну или как минимум на наших сменах. Запиши свою подводку, расскажи, кто ты, как называется твоя песня и о чем она. Отправляй все это на электронный адрес radiosobaka.chicken.fm. Фильтры простые, никакой грубости, негатива и сомнительных тем. Все остальное – твоя музыкальная свобода.

0: Наша суперкоманда. Командная работа.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана «Сухроб Мухторов». Очень хороший, дружный коллектив. Всегда есть обратная связь, взаимопомощь. Все друг другу помогают, ни в чем не отказывают. Руководство очень хорошее. Менеджера, директор, заместитель директора ресторана всегда готовы помочь, поддержать, подсказать что-нибудь.
2: Chicken FM.
0: Радио большой команды с большим сердцем.
3: Двор детства, качели, эти панельки в закате, те посиделки в беседке, редкие обиды.

Лови волну Chicken FM. Ты с нами, значит, ты часть команды Rostix. Не держи эмоции в себе. Отправляй в эфир поздравления, признания и просто теплые слова. Давай зарядим всех хорошим настроением. Пусть день станет чуточку ярче. Как попасть в эфир? Выбирай любой удобный вариант. Почта radio@chicken.fm. Телеграм или Макс по номеру 890-91-55-44-01. Не запомнил контакты? Без паники. Все есть на сайте chicken.fm. Залетай и оставайся на связи с командой.

Рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, вкус продукта – наш главный приоритет и основа гостевого опыта. Убедитесь, что сроки хранения сандвичей на бургершуте соблюдаются и таймеры актуальны. Рабочий чек-лист на Chicken FM. Chicken.

0: Не спать! Андрей Бессонов в эфире Chicken FM.
1: А если попробовать по-новому? А если упростить, ускорить, улучшить? Мы любим идеи, даже самые смелые, потому что именно из них рождается прогресс. Технологии помогают, креатив вдохновляет, а команда воплощает. Так мы выходим за рамки и делаем привычное необычным. Замечайте идеи коллег. Говори «Тебе 5» и отправляй привет, признание в эфир через портал chicken.fm.

0: Наша суперкоманда. Работа, которую любим.
1: Ресторан «Чехов» Москва. Помощник работника ресторана с укропом хторов. Уже работаю больше полтора года, получается. Мне нравится здесь работать. Я уже универсал во всех станциях у меня работает. Собираюсь на менеджера сдать.
2: Chicken FM.
0: Включай амбиции. Достигай большего.

0: встретимся как-то в центре, не поменяться в лице бы. Если бы был рецепт, я нас бы не вспомнила. Встретимся как-то в центре. Ты не один, я с кем-то. Ты не один зачем-то, так как и я.
1: Музыка нашей команды.
2: Всем привет, меня зовут Сэм, Ростик Семенова, Тюмень. Хотел бы попросить вас включить мой трек, посвященный моей команде. Ребята из ресторана Семенова, я вас обожаю, люблю, вы большие молодцы. И всем хорошего настроения.
3: Ростик Семенова, самая дружная команда. Мы друг для друга уже как семья.

Музыка нашей команды. Отправь нам свои треки, расскажи о себе и получи ротацию. Ждем твое письмо с композицией на почту radiosobaka.chikin.fm. Распаковка таланта есть в Ростикс. Твоя музыка есть на Chikin FM.

0: добрые дела есть в Ростикс. Команда, напоминаем, что до 2 сентября в наших ресторанах проходит крутая акция «Добрый баскет». Это не просто строчка в меню, это наш общий вклад в будущее ребят, которым нужна поддержка. С каждого проданного «Доброго баскета» Ростикс перечисляет 5 рублей в благотворительный фонд «Открывая горизонты» на развитие проекта «Устраивайся», который помогает воспитанникам детских домов освоить профессию и найти первую работу. Обязательно рассказывайте об акции гостям. Вместе мы можем дать подросткам шанс на уверенное будущее.
1: Работа в Ростикс однозначно плюс вайб.
0: Быстрый и прозрачный карьерный рост, график в твоем ритме, особая атмосфера.
1: Такую работу не только можно, но и нужно рекомендовать друзьям.
0: Тем более, что у нас действует специальная программа «Приведи друга». Нашел ценный кадр? Получи за это плюс к карме и денежную премию от 10 тысяч рублей до вычета налога.
1: Уже знаешь, кого из друзей позвать работать в Ростикс?
0: Тогда передавай контакт директору ресторана или предложи другу заполнить анкету на сайте работавростикс.ру, а на собеседовании попроси сказать, что он пришел по твоей рекомендации.
2: Chicken

рабочий чек-лист. Проверь себя и свою команду. Коллеги, напоминаем, безопасность и здоровье наших гостей очень важны для нас. Убедитесь, что сроки годности и температурный режим на солодеттах актуальны для безопасности наших гостей. Рабочий чек-лист на Chicken FM.

0: сердце крепче, прижимай поближе, без остатка растворится.
1: Лето шипит, как что-то вкусное на наших кухнях. Chicken FM. Твое горячее настроение.

это модно? Стань амбассадором Ростикс. Развивайся, выполняй задания и получай крутые награды. Подробности на сайте academy.com/ambassador. Уступил место в транспорте, перевел бабушку через дорогу, выкинул мусор в урну, а благотворительностью уже занимаешься? Помогать проще, чем ты думаешь. Ты можешь стать волонтером, сдавать кровь, поддерживать подростков, которым особенно нужна опора. Присоединяйся к нашему благотворительному фонду «Открывая горизонты» и ищи свой вариант быть героем на открывая-горизонты.рф.